Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Второй час утреннего шоу «С утра по радио». Он такой дождливый сегодня, такой кайфовенький. Всю жару смыло, а вот этим ураганом разнесло к чертовой бабушке. Ну, надеюсь, никто не пострадал, все хорошо.
1: Надеюсь, у вас все нормально, да. Но у нас, кстати, довольно лайтов вот этот ураган прошел. У вас как там в Парковом?
0: У нас тоже, на самом деле.
1: Ничего.
0: Ко мне приезжает девчушка, собственно говоря, вечером говорит, что происходит? Центр весь в деревьях.
1: Вся в листве какая-то, да, ветки торчат из волос.
0: Кукушка какая-то там в волосне вот это все, понимаешь? Говорит, все деревья повалило, ужас какой-то, шквальный ветер.
2: А кукушка тут при чем?
0: Ну, надо было у кого-то спросить.
1: Это во-первых. Во-вторых, у нас все почти из-за проблем с кукушкой, скорее всего, происходит. Но мне сегодня таксист тоже рассказывал, что вот на ЧТЗ была прям жесть. Там действительно повалило очень много деревьев. В центре тоже, говорят, даже какую-то ель здесь свалила на площади революции, но ее оперативно убрали. Не знаю, буду искать сегодня по лентам информационным.
0: Ну, я не понимаю, как так центр, получается, проураганило, и куда его потом отнесло?
1: И вот в ЧТЗ.
0: А, через ЧТЗ, да, получается.
2: И в другое место.
1: И говорят, да, в Копейске тоже там поураганило мощно.
0: Ну все, самое главное, чтобы у всех все было хорошо.
2: Кстати, ель распилили и увезли же.
0: Опять уже что-то распилили? Ты постоянно только отвернешься,
2: ну,
0: уже распилишь.
2: Ну, в площади революции.
1: Все, следим за ней, да, продолжаем.
0: Следим также за нашим эфиром, друзья. Сегодня у нас день рождения Яна Флеминга, создателя агента 007, того самого Джеймса Бонда, который взбалтывает, но не смешивает.
1: И такое бывает. И ничего не сбалтывает лишнего. Никогда.
0: Естественно. Давайте-ка придумаем самый дурацкий псевдоним для агента под прикрытием.
2: От Натальи Голубевой. Масик. Агент Масик.
0: Это, знаешь, когда...
2: Я никогда не называла Масиками никого.
0: Ну, потому что у тебя другой вайб в целом.
2: Ну да, наверное, да.
1: У тебя просто, наверное, не было Масика еще пока, может быть, будет.
2: И хорошо.
1: Может, будет когда-нибудь, кто знает.
0: Но агент Масик, он же появляется, когда у тебя какие-то проблемы, типа, там, кто-то врезался тебе в бочину, да, или ты кому-то врезалась в бочину.
2: Или врезала кому-то в бочину.
0: Да,
2: да. Но там не Масик появляется, опять же, вот говорю.
0: Сейчас Масик приедет.
1: Но там обычно Масик, а приезжает не Масик.
0: А приезжает Стасик.
1: А приезжает Масик такой, нормальный.
0: На Масе. Хорошо. Для Мия Бойки новый трек подогнали.
1: Кстати, да. Вот. Жалко, она еще спит, но мы напомним.
2: Дмитрий Борисов спрашивает, а где ведущие? Да вот они мы. А где радио «Континенталь» в городе Миасе?
1: Нас потеряли,
2: а вы что? Возможно, идут профилактические работы. Мы не влияем на этот процесс, поэтому как можем.
1: Но там нам писали, что да, что нас потеряли где-то на онлайн-платформах, а потом написали, что вроде нашли. Поэтому
2: нашли,
1: уже,
2: ура.
1: Да, уже
0: да,
1: мы
0: нашли,
1: и теряемся
0: уже, да?
1: И находимся, да. Поэтому если вдруг вы не знали, где мы, оп, вот они мы.
2: Нас трудно найти, легко потерять, потом легко найти, потом снова можно потерять. Ну, такие вайбы.
1: У нас легко найти с 7 до 10. Потом трудно найти. Вот.
0: Сень, ты-то куда? Я только хотел сказать, Ксюша, вот сейчас бы тебе Масика с этой интонацией.
1: Кстати,
0: ты вылетаешь.
1: Это интонация, привлекающая Масика, да, насколько мы знаем.
0: Будьте аккуратны. Да.
1: Будьте осторожны.
2: Ну, кто-то, может, и хочет привлечь. Вот сегодня можно спросить, Масика, почему небо плачет? Почему тучка плачет?
0: Не, ну это уже даже...
1: Не, ну чем-то надо. Я тоже сейчас заплачу, и надо порадовать человека сразу.
2: О!
1: Вот. Такая схема. Оп.
0: Это уже, ребят, не к Масику, это к доктору скорее. Как будто такой вайбец пошел.
2: Меня, я хочу сирень.
0: Сейчас, подожди, я вот так стоечку сделаю.
2: Да, спасибо, я тоже хотела. Я тоже тебя не видела.
1: Я хочу смотреть в глаза человека, который мне это говорит.
0: Что тучка плачет.
1: Я хочу сирень.
2: Хочу сирень.
1: Но, кстати, да, я видел вчера новость, что сирень отцветает потихоньку, поэтому надо успевать.
0: Все
1: да.
0: Уже, да.
2: Отцветает?
1: Да, то есть ближайшие деньки, вот в эти выходные, ближайшие, и вот пятничку надо быстро успеть сфотаться там где-то. Но ее нельзя рвать, вы помните, да?
2: Да, конечно.
1: Очень большие штрафы.
0: Подождите, а как у меня воспоминание, что я на ЕГЭ иду и сирень с собой тащу?
1: Целое дерево просто зацепился.
2: Это ложное воспоминание.
1: А мне прям надо на ЕГЭ, поэтому я прям тащу ее.
0: А ЕГЭ же где-то в серединке июня, да, начиналось? По-моему. Или в начале июня. Если в начале, то может быть сирень.
2: Да, ну в начале, наверное. Просто сейчас стало жарче в мае, и, возможно, она раньше отцветает.
0: Да, по факту.
2: Все, порешали. Дальше едем. Скоро новости, скоро игры, скоро подарки. И вот, кстати, на них остановимся прям поподробнее.
1: Поподробнее, да.
2: Ведь поподробнее, пожалуйста.
1: Чистый четверг, да. Самое время поподробнее рассказать о Карагай банях. У нас целый банный набор от них, а это современные общественные бани в Челябинске. Сердце комплекса – 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар, который расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект 92, строение 1, ООО «Бани Челябинск».

0: кинотеатра «Кукла» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Животные новости не хотите ли?
3: Ну, давай.
4: Ну, в том плане, что ты будешь рассказывать.
2: И в этом тоже.
4: Давай.
2: И в этом тоже. Так, с хорошей.
4: Свети.
2: С хорошей или с плохой?
4: С плохой.
2: С плохой. Челябинскую область летом 26-го года ждет несколько массовых атак комаров.
3: Неожиданность-то какая. Комары. Ну, летом.
2: Сень, в этом году они особенные. Да, особенные. Значит, смотри, в городе сформировался особый вид. Он мельче, осторожнее и атакует беспристрастно.
3: Беспристрастно. Да, неважно, кто вы, что вы, ему абсолютно все равно.
2: Атакует беспрестанно, вот так вот. Поэтому прихлопнуть его сложнее. Вот так вот. Кстати, комары начинают адаптироваться.
3: То есть есть такие комары, которые, типа, ты махнул рукой два раза, и они такие, да черт с тобой, ты какой-то странный.
2: А вы не замечали, что есть действительно, которые, типа, улетят? Но есть те, которые останутся и будут атаковать тебя.
4: Ну вот этот ночной назойливый комар единственный, который вечно под твои вот где-то вот уши. Да, ужас.
3: Вот этот, да. Он всегда где-то рядом. Причем он невидимый же, его не существует на самом деле. Ты его никогда не увидишь.
4: Сложно поймать.
3: Только по звуку, да, и по тому, что потом что-то будет чесаться.
2: Его легко потерять, да. Невозможно забыть.
3: Невозможно забыть несколько дней потом, да.
2: Так, давайте к хорошим новостям. Во-первых, в скверах Челябинска появились бетонные домики для синиц. Вот такая мимишная новостюшка.
3: Я когда увидел эту новостюшку, меня немножко напугало. Вот эта идея бетонных именно домиков для синиц. Но они довольно мило выглядят, да.
4: Но это какие-то многоквартирники синичьи или...
2: Ну, однушечки такие небольшие.
4: А, однушки?
2: Такие однушечки, да.
3: Нет, там прям милые такие домики, знаешь, похожи на керамические. Но они из бетона сделаны.
2: Да.
3: Вот на самом деле.
2: Ну и в челябинском зоопарке новорожденный олененок появился, друзья, которого назвали как в «Холодном сердце». Помните, как звали?
4: Олененок, я туруру.
2: Это другой мультик.
4: Олененок, я туруру.
3: Все такие.
4: Олененок, я туруру, я малыш.
2: Свен.
3: Свен, да.
2: Тот
4: Свен.
2: Самый Свен, да. Олененок родился у опытной мамаши уже оленихи Маргаритки и от северного оленя Байкита. Вот так вот.
3: Но пока он свененок, я правильно понимаю, какой-то маленький же.
2: Ну да.
3: Но, а потом будет здоровый Свен такой, прям потом будет.
2: Здоровый Свен. Ну ладно, в твоем мире пусть так будет, хорошо.
3: Ну Свен же здоровенный олень, я помню по «Холодному сердцу» такой. Как-то вот с маленьким у меня Свен не очень ассоциируется.
2: Отпусти и забудь, я тебя умоляю.
3: Я тоже об этом думаю часто.
2: Ну все, спасибо, на этом у меня все. Это был специальный корреспондент из животного мира. Тан-тан-тан-та-тан Тимон.
4: Это что за ужас?
3: Неожиданная отбивка.
4: Повтори.
3: Тан-тан-тан-тан Тимон.
2: Это же в мире животных или я путаю?
4: Нет, ты путаешь.
3: Это прогноз погоды. Кстати, не зря ты вспомнил.
2: А, ну почему я вспомнил? Потому что
4: тан-тан-тан-тан-тан Арсений.
3: Не на правах реклама.
1: Погода.
3: Итак, плюс 15 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами пригрозок до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 17, 22.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-947-605-1196.
2: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
4: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
5: «Инвитро». На дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
7: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
8: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
9: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Отгадываем трек, ребята.
1: Что это? А? Это выдуманная песня Тимона, да. Очередная.
2: А нам нужны реальные.
0: А, реальные? Сейчас
2: да,
0: найдем.
2: Пожалуйста.
0: Все, сейчас найдем реальные, вы пока звоните по номеру 700-104. С вами выберем механику, друзья. Потом, собственно говоря, загадаем тот самый трек, ту самую песенку. И если вы ее в ответ что сделаете? Рассекретите.
2: Так.
0: То заберете подарок.
1: У нас просто песня-секретный агент практически.
0: Не игра, а песня.
1: Под прикрытием. Все сегодня тоже. Единственное, что не секретно, это, конечно, наши подарки. Сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит, прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: И в нашем эфире появляется претендент на победу в этой игре. Доброе утро, как тебя зовут?
0: Приветики, пистолетики.
2: Алло. Не, алло, пока.
0: Приветочки, пирожочки. Я буду разное пробовать, пока не сработает. Привет на 1000 лет.
2: Так, что еще есть?
0: Привет, штиблет.
2: О, ужас, пожалуйста, привет.
1: Скорее. Доброе утро.
3: Привет, ребятки.
2: Как тебя зовут?
3: Думаю, никто не дозванивается, хоть я позвоню.
2: Длинное имя. Есть покороче версия?
0: А я понял, кто это.
1: А я тоже понял.
2: Кто?
0: Да это Игорёк.
3: Да.
2: Игорёк.
0: Ты Игорёк? Кофейный паренёк.
2: Кофейных дел мастер. Хорошо. Игорёк, как настроение?
3: Не мокрое. Зонтик не взял.
2: Эх.
0: Ты же не пешком вроде на машине.
3: Так, до машины добежать надо.
2: Да машина, тут убежать.
3: Она далеко.
2: Да, Игорек, откуда ему знать? У них прав даже нет. Ну, вот, ну честное слово.
1: Ну, бегать за машинами-то мы умеем. Это приходилось делать, да.
0: Что у тебя новенького, куда пропадал?
2: Как вообще дела?
3: Работал.
1: Ой, да. У нас тоже это бывает. Вот как вот влезешь в это, потом не отделаешься.
0: Однажды
1: это работа.
0: Мы узнаем, кем ты работаешь все-таки. Это главная тайна. Возможно, он агент под прикрытием. Возможно.
2: Ну, давайте переходить к песне все-таки. Под прикрытием, Игорек, нужно выбрать что-то одно из трех. А может, сегодня кофе будем выбирать?
0: Давай ингредиенты какие-то, может быть.
2: Кофейные?
0: Кофейные.
2: У меня зерна.
0: Зерна? У меня лаванда туда.
1: Так, вот, а можно раф? Нет,
2: молоко положи.
1: Что, я могу положить молоко. Да. Молоко.
0: Клади свое молоко.
3: Безотовное.
2: Нет, обычное, нормальное.
1: Нет, у меня молоко, я сказал.
0: Ну, Игорек, понимаешь, да?
3: Тогда раф. Лаванда.
0: Тогда лаванду, да, выбираем?
3: Ага.
0: Ну, конечно.
2: Да, куда без кофе-то нам?
1: Ну да, просто забросим лаванду в смузи-машину. Ох, надеюсь, не сломается, сейчас проверим. Ты потом чистишь?
0: Нет.
1: Вот, твоя лаванда, ты притащил на станцию.
0: Она не моя, она горная. Так, ребят, что нам выпадает здесь? Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив лишь существительные.
1: Угу. Ты по слогам будешь читать или нет?
0: Возможно.
1: Как пойдет.
0: Если будете бесить меня и заставлять убирать лаванду.
1: Но проблемы у Игорька будут, если что, да, думай об этом.
0: Так, смотрите, одно слово в припеве я замьютил. Вот так вот, чтобы непонятно было. Значит, шансы, финал, рассвет, минут, глаза.

0: Бывают промахи. Как мы выяснили, да, не оно.
1: Да.
2: Но зато следующий дозвонившийся уже точно будет знать, что за трек. Уже ты назвал все существительные из куплета-припева.
1: Да.
2: Поэтому версия уже должна быть. Доброе утро, как зовут тебя? Давай знакомиться.
1: Привет-привет.
2: Что за пик был? Пик такой.
3: Алло.
2: Пик. Доброе утро, как тебя зовут?
3: Доброе утро, Андрей.
2: Андрей, как настроение?
3: Отлично, несмотря на дождик, все здорово.
2: Вот такой ты должен быть настрой, ну, честное слово. Песню угадал?
3: Да, конечно, Полина Гагарина, «Бабочки».
2: Ну, конечно, да.
0: Да, конечно, все, да, конечно, это победа.
1: Ура!
2: Будем вспоминать наш запретный рай.
3: Он был для нас двоих,
2: лучшим так и знай. Что, Тимон, ты замьютил?
1: Бабочки в животе!
2: А на сердце мое.
0: Ты все-таки специалисту показал, конечно, то, что с тобой происходит.
1: Очень странное ощущение, да.
2: Ну все, будем слушать.
0: Давайте слушать, да, быстро расскажу, только что нужно обязательно отправиться куда? В танцевальный бар «Мидпоинт» на Тополинке. Там под эту музыку можно еще и потанцевать. И там точно утолят твою жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды в «Мидпоинт» всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает, там только тебя. Приходи, «Мидпоинт», Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске.

0: Озерские, Кыштыми и Челябинские плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди. Сильный юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
4: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вела Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вела Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вела Дент – с заботой о вашей улыбке.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада «Кола Классик Бочкари» по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте продолжать. Мы сегодня классный повод для вас придумали, нашли, собственно, его тему придумали. Самый дурацкий псевдоним для агента под прикрытием. В честь того, что у Яна Флеминга сегодня день рождения. Вот создатель, между прочим, агента 007.
1: Mm-hmm. Даже, я бы сказал, рассекретили для вас такой повод. Да. Он прикидывался другим поводом, но нет. Мы-то поняли, что это.
2: Агент Дзынь. Мне кажется, самый шумный из всех.
3: Аккуратно идем, ребята.
2: Цинь! Уведомление на телефон пришло. Странно. Опять этот агент Цинь! Все нам раз...
1: Но это какой-то явно китайский агент под прикрытием, да. С андроидом, опять же. А, чуткий бобр, если что. Вот такой.
0: Ой,
1: вот.
0: Я тоже смотрела на него.
1: Все почувствует, все поймет.
0: И Ковальский есть от Юлии тоже.
2: А, я вот не понимаю, от Юли есть Буба, но нету Хубы. Это что такое вообще происходит?
1: Это
2: я понимаю, зумеры, сейчас непонятно. Сейчас было вообще не туда, да.
1: Там даже мультик сейчас есть про Бубу такой.
2: А, про Бубу?
1: Про Бубу отдельно.
0: Про Хубу нет, да.
1: Странный персонаж. Про Хубу опять ничего, да.
2: Это как Вилариба и Вилабаджи. Вот тогда поссорили две деревни, сейчас Хуба с Бубой.
1: Ох, сейчас зумеры такие, что? Просто, о чем он вообще? Да.
2: Ну ладно, школьники перестали ездить. Какие еще слушают зумеры? Или школьники уже не зумеры, они же альфа, да, уже?
0: Они уже, наверное, альфа.
2: Альфа.
0: Там уже бета на подходе, наверное.
1: Там время летит вообще невероятно просто.
3: Обалдеть.
1: И никто
2: для вас, старички, сейчас для вас.
1: Да. Сейчас еще про это. Про мужика-пчелу ты еще расскажешь, да, сейчас?
2: Сашка Морозов.
1: Конечно, ну вот это все.
2: Он, кстати, сейчас вообще отлично выглядит, похудел. Красавчик.
1: Но он по-прежнему пчела.
2: Нет, наверное, уже.
1: Думаешь, нет?
2: Кому нужна худая пчела?
1: Ну да, кстати. Ни одному улью. Никто не возьмет худую пчелу.
0: Туманный еж. Вот такой вариант есть от Андрея.
2: А потому что на туманном Альбионе вот. Наш агент обитает.
1: Кстати, возможно, так, да. Агент Курлык всегда может притвориться голубем, соответственно, вы понимаете.
2: Агент Пикачу, пожалуйста, вот есть еще.
0: Пикачу.
2: Ему сложно, конечно, его все знают. Хотя и Бонда тоже все знали, но когда он идет сквозь толпу, никто никогда его не видел, никто не узнает, что происходит. Непонятно, что за лицо.
1: Да вот без интернета как было хорошо, да. Вроде все знают, а никто никого не узнает. Нормально. Сейчас уже вот нельзя тогда. Так, агент Черемша. Если что, есть и такой. Будьте осторожны.
2: Черемша. Что-то знакомое до боли моей русской душе.
1: Не хватает Черемша моей русской душе.
2: Черемша, значит, это многолетнее травянистое растение.
0: Гуглит, сидит.
1: А я недавно видел, что-то где-то промелькивала новость, что бывает какая-то ложная черемша. Кто-то там прикидывается черемшой.
0: Ай-яй-яй-яй, будьте осторожны.
1: Агенты черемши, да, возможно.
2: Не, вот подождите, ну вот for example, расскажите мне, у нас у всех на слуху черемша, но что она, для чего она, что она делает? Все, тупичок.
1: И перекати поле такое. Да, вот, все, что есть у нас в голове.
2: Вот для чего нам черемша, ребята, вот для чего?
1: Хорошо, для чего тебе осока? Вот, типа все остальные растения на планете, зачем тебе нужны?
2: Не, подожди, ну вот у нас...
1: Сирень, да, сирень, мы понимаем, конечно.
2: Русский народ постоянно слышит слово черемша, но не понимает, для чего это черемша, правильно? А сока, что это вообще? Я первый раз слышал. О, хочется сока, типа,
0: Асай.
2: Да?
0: Такая? Так, ты так очаровательно, прекрасно, изящное создание богов. И взглядом своим чистым, ясным разбудишь в каждом сердце ты любой. В тебе есть нечто, что необъяснимо. Загадка, искра, тайный огонек. В тебе все гармонично и красиво. Ты словно дивный сказочный цветок. Тимон.
2: Да-да.
0: Это не тебе.
2: Это
1: мне. А у меня на всякий случай.
0: Черемша.
2: У меня болит душа. И я не знаю, для чего нам черемша.
1: Да. Приложи к душе, может быть, это поможет. Я не знаю, да, немного черемши.
2: Так, а, есть же Google.
1: Или подорожник.
2: Что я сижу? Для чего нам черемша?
0: Да не нужна она нам для чего-либо.
1: Мне кажется, философский вопрос. На него не ответит тебе Google.
2: Укрепление иммунитета, нормализация давления, улучшение пищеварения и защита от простуд, на секундочку.
0: Какая она?
1: Как будто нам нужна черемша всем, оказывается. Да, нам бы почаще ее как-то принимать.
2: Ее, оказывается, в салат можно добавлять, в супы, замариновать, потушить, как бобра. Или вы...
1: Томить можно, нет?
2: Томить обязательно.
1: Ну все, ребята, давайте, не томите черемшу, оставляйте нам побольше вариантиков, потому что вы можете стать обладателем чего? Банного набора целого в Карагай-бане. Сегодня ведь чистый четверг.
0: О,
1: баня Челябинск.

0: на Радио Континенталь.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
4: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
5: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
6: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
7: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГРН 319-911-221-447.
8: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Второй эфир с новым звуком, друзья. Мы начинаем копить только-только в начале этого пути. Вторая бутыль воды от Ниагары, второй сертификат у нас на кону сегодня.
1: Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». И, кстати, еще, что у них есть, это новый магазин. Он открыт прямо на производстве в поселке Косарги. Теперь вы можете приобрести нашу продукцию, свежую чистую воду и, конечно, многие другие товары непосредственно у источника. Удобное расположение, выгодные цены, гарантия качества. Приглашаем посетить новый магазин Ниагара в поселке Косарги.
2: Так, 700 ровно 104. Телефон есть. Все, нужно звонить. Доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые ведущие.
2: Ух ты, как тебя зовут?
3: Марина со вчерашними спецэффектами.
2: Марина со спецэффектами выбывается в эфир.
1: Ох ты, отлично. Ты принесла с собой еще спецэффектов каких-то?
3: Ну да, есть мысленка.
0: Мысленка даже?
1: Или масленка, да. Вот что-то у нее есть такое.
0: Не, масленки рано сегодня еще. Вот сейчас дождь пройдет, может там что-то появится.
1: А мы уже, вы слышали, мы уже уважаемые ведущие. Так какое-то время пройдет, и мы станем господин ведущий. Вот эти самые ребятки.
2: Осень, давай без своих фантазий.
1: Давайте без фантазий, давайте к звуку переходить, слушаем его.
0: Вот такой вот он у нас. Марин, что скажешь?
3: Ну, у меня две версии есть.
1: Но завтра еще денек есть на этой неделе, поэтому давай одну пока.
3: Со спецэффектом не думала этот, и вспомнила, что, может быть, это либо меч джедая, который это Star Wars играл.
2: Так.
3: Вот. Ну, либо что-то летающее инопланетное, типа вот этой тарелки, которая это.
2: Может, скажем ей?
1: Тоже из Star Wars, да? Я правильно понимаю?
0: Давайте скажем.
3: Ну, вот. Примерно, да, вот
1: да.
3: Что-то.
1: Millennium
3: вот
1: Falcon, тысячелетний сокол. Мы поняли, да, разумеется, мы разбираемся.
2: О, ужас, Сеня.
0: Ты разбираешься.
1: Это факт, да.
0: Господин Millennium.
1: Итак, кстати, забавно. Это какой-то новый злодей супергеройский, господин Millennium. Нет, это не то и не другое. И не световой меч, и не корабли из «Звездных войн».
0: Ну все, сейчас вообще просто следующему слушателю две версии отмели только что.
1: Основные, да, базовые.
0: Базовый минимум, да. 700, 100 и 4, звоните, ребятки, штурмуйте наш звук. Доброе утро.
4: Доброе утро, дорогие ведущие.
2: О, теперь мы еще и дорогие. Доброе утро, Максим, я узнала. А как дела, как настроение?
4: Да, настроение, ну так, 50-50.
0: Из-за дождя?
2: Так и знала. Из-за дождя, да?
4: Да.
2: Ну, бывает. Но мы вот любим дождь, поэтому еще 20% докидываем тебе.
1: Но дождь — это что? Это вода с неба, правильно? А мы любим воду здесь, вот, от Ниагары. Вот, опять же, позитив. Ну и мы знаем, как сделать твое настроение лучше, если ты сейчас угадаешь. Давай свою версию.
4: Это звук похоже, когда машины на трассе проезжают. Вода.
1: Вот эта машина.
0: Максим, вчера, если бы ты слушал наш эфир, ты бы эту версию уже сегодня не предлагал.
1: Да, жалко, что пропустил, но вот пока мимо. Все так же, как эти машины пролетают.
0: Как и машины, да, на трассе. Ну что, 700-104, мы едем дальше за новыми версиями. Как говорится, по платке мчимся.
1: Почему?
0: По платной дороге.
1: А, по платной дороге
0: там дорога чуть лучше.
1: Это потому, что мы дорогие ведущие.
0: Да.
1: Стали более оплачиваемыми.
0: Кстати, мы не такие дорогие. Заказывайте там корпоративы, свадьбы.
1: Договоримся, нормально.
0: Скидочку сделаем.
1: Два по цене одного, вот это все акции.
0: Как Ксюша вышла.
1: Да, быстренько договариваемся. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Вы по корпоративам же звоните, да? А, вот Ксюша вернулась. Ну ладно, да, по звуку давайте. Да, вот ваша версия.
5: Так, ну я смотрю, тренд пошел. Доброе утро, друзья ведущие.
1: Так, вот мы друзья теперь. Все,
0: да,
1: вот.
0: Как тебя зовут, кстати?
5: Станислав.
1: Так же всегда друзья разговаривают.
2: Как тебя, кстати, зовут?
1: Привет, друг, как тебя зовут? Давай, Станислав, что надумал?
5: Да пусть будет шкаф-купе.
6: Шкаф-купе.
1: Да пусть будет. В прошлый раз не прокатывал шкаф-купе. Несколько раз, да, на прошлом звуке. И пускай в этом будет.
0: У Станислава просто блокнотик со своими версиями. Он на каждый звук, пока их все не выдадут сейчас, не успокоится.
1: Вообще это тактика, да. И он ее придерживается. Это правильно.
0: Когда-нибудь сработает.
2: Сработает. А вдруг? Ну что, финальный слушатель или все? На завтра оставляем.
0: Нет, давайте финального еще.
2: Финальный, давайте.
0: Одного хочется, как будто бы.
2: Будто бы. Не определился.
0: Есть такое наитие, что сейчас позвонит человечек и классную версию предложит. Доброе утро.
7: Доброе утро. Доброе.
0: Как тебя зовут?
7: Дмитрий.
0: Дмитрий. Классная версия у тебя?
7: О, я думал, долго придумал. А можете еще раз включить?
2: Конечно.
0: Давай.
1: Чтобы эффект был полный, давайте. Давайте еще разочек. Итак, Дмитрий, это...
7: Это этот, ветряная электростанция так делает.
1: Да хорошо, что ты показал, да? Очевидно же, что они похожи. То, что ты показал вот на это, да?
7: Я показал похоже.
2: Будем оспаривать.
1: Да, один в один.
0: Ксюша тоже думает, что она всегда очень похоже показывает наши.
1: Битва в эфире продолжается, как вы поняли уже. Там в ближайшем части, может быть, померимся какими-то другими звуками, а этот будем отгадывать. Завтра
0: да.
1: Уже. И на кону будет что? Три бутыли, три сертификата от ООО национальной водной компании «Ниагара». И у них, кстати, классная новость. Магазин открылся прямо на производстве в поселке Косарги. Теперь вы можете приобрести их продукцию, свежую чистую воду и, конечно, другие товары непосредственно у ее источника. Удобное расположение, выгодные цены, гарантии качества. Приходите в магазин «Ниагара» в поселке Косарги.

Автоврия. Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России. Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: А у нас третий час. А у вас?
1: И у них. Но у них уже, наверное, какой там 10-й час пошел у людей, да, 9:03, если что, на наших студийных часах. Так что сверяемся, друзья, и синхронизируемся.
0: Ну что ж, сверяемся с темкой. Значит, мы день рождения Яна Флеминга, создателя агента 007, придумываем самый дурацкий псевдоним для агента под прикрытием.
1: Агент 007-ён. Вот, кстати, есть такой вариантик, если что. Так, продолжают у нас. Так, Курлык был. Кстати, Черемшу нам присылают, если что. Это...
0: Где?
1: Это лев с ушами зайца же, Черемша. Это же теперь новый мемчик, если ты вдруг не в курсе.
0: Смотри, Станислав написал. Тимон, зачитай. Ша-ша, это Черемша.
1: Так,
0: ша, да. Мы едем в ша.
1: Черт, я думал, будет это или нет теперь, но пришло. Будет. Так, значит, что у нас есть? Агент через забор ногу задери, Щенко. Если что, от Анастасии вот такой персонажик появился, которого черт выговоришь.
0: Но, кстати, странно, что мы еще не зачитали вот этот вариант. Он был в самом-самом начале в телеграм-канале. Агент 700-104, вот так, пожалуйста.
2: Ну, хороший агент.
0: Хороший агент, да.
1: Нам нравится в целом. Еще по цифрам. Агент Петр Иванов 8-900-76-54. Вот очень секретный, да, такой максимально. Еще тут цифры банковской карты какие-то, значит, с оборота. Все понятно про человека.
0: Вот, пожалуй, два самых секретных агента дружочка. VPN и прокси.
2: О, секретные, действительно.
1: Максимально.
2: Так, доброе утро. Прошлый двухнедельный звук чем оказался в итоге? Интересно, написала Юлия. Но это была жаба.
0: Жаба, да.
1: Угу, жаба. И не двухнедельная она, даже трехнедельная, даже больше.
2: Да.
1: Там сколько? 17 накопили,
0: 17-эфирная жаба, между
1: прочим. Вот, опытная уже, между
2: мощная,
1: прочим.
2: Мощная жаба.
1: Как и наши слушатели, мы видим по вашим вариантам, вы опытные и мощные. Продолжайте писать нам, например, в группу во ВКонтакте.
0: vk.com/radiochel. И не забывайте про телеграм-канал. Он так и называется, он вообще никакой не секретный. Радио Континенталь.
1: Угу. Обязательно нужно подписаться на него и, конечно же, оставить где-нибудь свои комменты. Мы выберем уже в конце этого часа самый лучший, и его автор получит банный набор в Карагай бани. Это современные общественные бани в Челябинске, а сердце комплекса — 50-тонная печь. Ее топят для вас всю ночь, чтобы каждый визит вы получали бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай бани – пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».

0: театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
4: Ну что, хотите еще немного криминала?
5: Ну, конечно, Сеня.
4: По коням?
5: По коням. Мы только этого и ждали от тебя.
4: И нам действительно придется долго ехать на конях, потому что мы отправляемся в Японию. Вот там странная история произошла такая. Да, вот. Значит, история связана с кафе, которое ложно заминировали. И кто бы это сделал? Полицейский.
5: Так, рассказывай.
4: Запутанная эта история. А вот человек собирался уходить на пенсию. И его собирались отправить как-то торжественно вот туда. Угу. Устроить ему настоящий праздник. А он капец как этого не хотел. Вот так вот.
6: Кого-то напоминает.
4: Подходил к одному коллеге, говорил, я не хочу вечеринку никакую закатывать. Подходил к другому, говорит, не хочу я никакую вечеринку. Не надо мне всего этого. Я скромный человек. Говорит, нет, ну, братишка, Хирохита, например. Тут не указано его имя, я так, первое попавшееся из Японии.
6: Какой ты первый попавшийся?
4: Хирохита.
6: Хирохита.
4: Да, но это император, вот. Но, может быть, и полицейский.
6: Я из
4: этого
6: такой Рахит знаю.
5: Так.
4: Продолжаем сценку, значит. Говорит, надо устроить. Мы хотим все повеселиться, круто провести время. И он такой, ладно, я же полицейский, у меня много опыта и много хороших идей.
6: Ну нет же.
4: Он составил записку, значит, составил, что... кафе заминировано, оставил ее у входа, подождал пару часиков, никакой реакции. Он позвонил в кафе, говорит, ребят, посмотрите, там что-то у входа у вас валяется. Вот. Они уже подошли, посмотрели, и да, действительно, вечеринка не состоялась, потому что этих самых полицейских туда вызвали, им пришлось работать, приезжать, вот. А с собаками, значит, служебными все это кафе обнюхивать, а он такой, ой, извините, ребят, видите, что случилось, вот так иногда бывает. Но, конечно, да, быстро поняли, в общем, размотали эту историю, они же все-таки полицейские, расследовали, вышли сами на себя, на свой же полицейский участок. Ну что там, значит, мужчину все-таки вызвали в полицию, дисциплинарное взыскание ему назначили и направили в прокуратуру, собственно, вот постановление об увольнении по собственному желанию.
5: Ужас.
4: Все-таки подписали ему это самое увольнение и все-таки отправили, да, но с небольшим дисциплинарным взысканием. Ну, вроде этим отделались, все, никаких там уголовных дел не завели. Но история, конечно, странная. И что, разговаривайте друг с другом, друзья, слушайте друг друга. Если
6: ну,
4: кто-то
6: да.
4: не хочет устраивать праздник, наверное, и не стоит его заставлять.
6: Здравствуйте.
5: Добрый день. Или вечер.
6: Отбивочку, пожалуйста.
5: Ну, давай похоже еще, уже было.
4: Давай еще одну, чтобы вот с дополнительным звучком вот это. Красиво.
6: Я же говорю, она считает, что идеально пародирует звуки. Но результат вы слышите. Так, значит, результат некоего опроса. Спросили у челябинцев в этот раз что?
5: Что спросить? Как дела?
4: Вы секретный агент?
6: Насколько часто вы путешествуете, господа, спросили?
4: Понятно. Реже, чем хотелось бы. Я думаю, вот такой самый популярный ответ.
6: Результаты следующие. Значит, более одного раза в год путешествуют 37% челябинцев.
4: Даже больше, чем каждый третий, да?
6: Да. 20% горожан 2-3 раза в год успевают это сделать, представляете?
4: У них типа работа просто очень далеко, я правильно понимаю? Они такие, мы путешествуем практически каждый день вообще.
6: Ну это круто, да, когда ты можешь себе 2-3 раза позволить. Да два тоже уже замечательно, хорошо.
5: Хотя бы раз точно надо, да.
6: Один раз в год 26%, а четверть реже одного раза. Вот так вот, или совсем не путешествует. Значит, в основном челябинцы предпочитают смешанный формат отдыха, когда можно поспать и восстановиться. Это наш чисто вайп.
4: Смешивают сон и восстановление. Это правильно, это то, что нам нужно.
6: Чисто приехать в Турцию и зачилить вот так вот на лежаке 8 дней, 8 ночей, вот это все. 40% челябинцев заранее продумывают маршрут, бронируют жилье и покупают билеты. Особенно это характерно для молодых людей. Потому что у них есть еще...
5: энергия, силы.
4: Порох.
6: Вот все, что вы перечислили. Запал.
4: Им еще не надо так много спать, да. В отпуск, по крайней мере.
6: Полностью спонтанный отдых выбирает лишь 15% опрошенных. Чаще это люди старше. сейчас вы удивитесь, 65 лет.
4: Возможно, как-то связано с тем, что у них нет постоянной работы.
5: Может,
4: поэтому
5: и так.
4: Он, кстати, взял, да, и спонтанно
6: горячую
4: отдохнул.
6: Горячую путевочку взял, да.
4: Иначе оп, ты спонтанный отдых и увольнение тебе прилетает. Вот такое возможно.
6: Все, хватит уже, что-то тоже. Последнее время популярность набирает формат «гибкий план» с возможностью менять маршрут по ходу поездки.
4: Тимон, есть ли у нас план? У нас гибкий план. Всегда такой.
6: Гибкий план, только свистни,
5: он появится. Гибкий план, ну-ка.
4: Твинта.
6: Так, ну и среди направлений, давайте быстренько скажу, лидируют, конечно же, поездки к морю. Городской туризм чуть поменьше выбирает народу, а загородный отдых еще поменьше. Даже ничего себе, на третьем месте загородный отдых, хотя казалось бы. А что в городе, какой туризм?
5: Но городской, выходить на достопримечательности смотреть.
6: Да, ну не на наши же, наверное. Когда ты едешь куда-то и смотришь.
4: Не, ну поездки за город и поездки к морю, это же одно и то же. Просто ты остановился в этой поездке в какой-то момент, понял, что дальше нет сил, и все. И я за городом, нормально.
6: Эх, да, всем желаем, чтобы вы хотя бы, друзья, ну один раз в год точно путешествовали и отдыхали. А если два, то ну вообще вы красавчик.
5: Ой, просто. Вам просто повезло.
4: Если три, то мы вам уже завидуем, все.
5: Это уже перебор, конечно, да.
4: Да, хороший.
6: Ну, не знаю, что там у нас с градусами, перебор или нет, Сенька расскажет прямо сейчас в своем погодном выпуске.
1: Погода.
4: Не самая идеальная погода для путешествий. Плюс 14 прямо сейчас в центре Челябинска. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и даже град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 17, 22.

0: 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» — ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Да, мы ждали этого времени, чтобы вновь предоставить вам какую-то новиночку, чтобы вы ее послушали, насладились ей, или же сказали: «О, нет, это не хит». В общем, нам нужен ответ на один вопрос: хит или не хит? Сегодня свою композицию для нас...
1: Вокально-инструментально представит, конечно же.
2: Виа.
0: Не Виа.
1: Нет, там одна певица.
2: Не Виа, да.
0: Там девочка Трида. Это та, что помнишь, вот это? С неба каплями на ладони.
2: Да, помним.
0: Как ты до сих пор меня не понял.
2: Кстати, сегодня отлично подходит эта песня.
0: Прекрасно. И это тоже подойдет, кстати. Называется она «Обниму». Мы будем слушать уже, вот прям уже слушаем. А вы пока пишите в телеграм-канал и в сообщество ВКонтакте. Хит или не хит?

0: Ну вот наши мнения разделились все-таки. На что больше похожа эта песня? На ее же «С неба»?
1: Ну, конечно.
0: Или на «Мону заплаканная»?
1: Вот. Нет, у нас два варианта. «С неба».
0: Да, вот. Ну, очень похоже, да. Очень близко, конечно.
1: Наши слушатели, кстати, придерживаются того же мнения. И вот есть такое от Екатерины. «Доброе утро. Но это одна и та же песня, чуть слова поменяли». Да нет, это другая вообще.
0: Прям сильно слова поменяли здесь. Ну, музыка похожая, да, действительно, какая-то мелодия и ощущение, вайб вот этот.
2: А нет ощущения, что коротковато?
1: Ну, такие сейчас песни делают. Елена пишет, сразу хит. Плед, подушка, пострадаем. Кайф.
0: Набор, кстати, прикольный.
1: Это мое, это вообще страдать. Ой, классная, пишет Ольга. А я тоже особой разницы не заметил, написал Чупа-Чупс. Ну, вот Эндрю Петров всем поясняет. Ребят, стиль исполнения такой. Ну, у каждого исполнителя, вот у каждого, поглядите, Ваня Дмитриенко, Вишневый, придумал и потом такой хоп, и в том же стиле начал делать. А Holiday Boy тоже выпустил трек, и такой хоп, это работает. И в том же стиле начал. Гаязовый. Да все, Анна Асти, у них все песни одинаковые.
0: Как раз свой звук ищут постоянно и что-то экспериментируют. Но вот есть ребятки типа «5 утра», да, «Джакон с Киллианой», которые сделали один хит и потом такие, а давайте попробуем сделать то же самое в ближайшие 5 лет.
2: 700 раз еще,
0: да, вот. Не всегда это работает. Ну, на второй песне, наверное, простительно и можно.
1: Да, возможно. Залетела. Но мне как будто бы понравилось. Вот под этот, под эту погоду, под этот вайб прям заходит.
0: Мы для вас подбирали, да, сегодня эту песню специально. Вот Максиму тоже нравится, если что. В ВК. Говорит, хит, то, что надо.
1: Ну, класс. Все, тогда эту песню ловите в нашем эфире. Периодически будет появляться. Ну, так, чтоб не сильно надоело и чтоб не сильно портило настроение. Не приносило вот эту вот грусть, плед и подушку.
0: Стараемся подгадывать под дождики.
1: Да.
0: Для вас. Да, вот все это. Ну и продолжайте отвечать на тот самый вопрос.
3: Хит или не хит?
4: И ты не дашь мне шанса даже попрощаться. Ты уходишь, а я остаюсь.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, возможны грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18, 23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. У специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный «Фреш Премиум» 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
7: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
8: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
7: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
8: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
7: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
8: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
7: 0+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Меняется в окнах день, зачеркнутый в календаре. Проводницам здороваться лень, на

И существует подходящих средств. Бесконечный вереница следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Ну что, наши юные агенты под прикрытием, давайте-ка придумаем самый дурацкий псевдоним для вас сегодня. В честь дня рождения Яна Флеминга, кстати.
1: Который 007 придумал. Вот так вот, не просто так.
2: Агент Додик.
1: Додик, нормально.
2: Это что за оскорбление агента?
1: Ну, Додик, кстати, прикольное прикрытие для агента, да? Вот он такой, да, какой-то Додик, он же не может быть суперагентом.
0: Да, да, потом всех расстрелял.
1: Вот такое вот.
2: Ну и лучший из худших тоже от Алексея есть.
1: Угу. Пушистый зайчик. Тоже вот такой зайчик, а на самом деле суперагент.
0: Угу. Это мы про фильм, все. Все в фильме, все вымышленное, если что. Агент Лаваш, вот такой вот есть.
1: А что ты впрягся за зайчика? Подожди, мне интересно стало.
0: Я не за зайчика, вообще в целом.
1: Тебя пытались раскрыть, ты как-то прикидывался зайчиком?
0: Не, ну в целом мы обсуждаем сегодня все боевичковские вещи, знаете.
1: Ну да.
0: Лучше перестраховаться, сказать, мы про фильм.
1: Конечно. А, у тебя же Макс стоит, мы вспомнили. Так, давайте дальше. Итак, маленький лук, если что.
2: Не мук.
1: Да, не мук ни в коем случае, и не все остальные здесь варианты. Агент Судорога. Это неожиданно, конечно, да.
0: Ребят, сейчас, подожди,
1: сейчас. Оп. Ну, с другой стороны, вот именно суперагент, наверное, так не подумаешь про человека, да, у которого судорога в тот момент.
0: Возвращаясь к Додику.
2: А агент Кабачок вам как? От Натальи.
0: Но он такой сезонный, опять же.
2: Агент Петр Иванов, 89-300-7654.
1: Очевидненький паренек, да. А Ян, повелитель молок. Если что, от Елены вот такой вариант прилетел. Ну, вот если человек ест молоки рыбьи, то, ну, опять же, ну, это суперагент, но я вас умоляю, да? Нет, конечно.
0: Нет, тихо.
2: Ксюш, Сеня, Тимон, почему вас не слышно сегодня? Где вы? Ау, без вас скучно, Марина написала.
0: Мы здесь же, ребята.
2: Мы на месте.
1: Нам всю неделю пишут, что некоторые нас не слышат. Угу. И вместо нас просто то музыка какая-то, то какое-то шипение. В общем,
2: ужас.
1: Где-то профилактики идут поутру, угу. Да. Поэтому, знаете, но мы стараемся со всем разобраться, чтобы нас как можно быстрее включали.
2: Да, мы такие, мы старательные.
1: Угу. Как агент Шмяк. Наверное, я не знаю, но что-то похожее.
2: Так.
0: Агент Нытик вот есть. Это вечно, который ходит. Ну, за что погода сегодня не такая? Вообще, блин, проснулся.
1: Это суперагентство, вот это вот все что-то выясняет. Это
0: прикрытие вот эти.
1: Какую-то информацию, чтобы придумывать им себе.
2: Черемшу там нам отправили еще.
1: Да, черемша прилетала, да.
2: Зайчиком от Станислава, да.
1: Льва-зайчик вот этот вот, да, странный.
0: Мы вашу черемшу приняли, спасибо.
1: А, черемша принята, все, да. Кто еще сдает черемшу, пожалуйста, к нам, вот в это окошко, да, если что.
2: А как вам агент, не агент от Станислава?
1: Идеальное прикрытие.
0: Да, кстати.
1: Но не скажешь же, что он агент.
2: Он ведь не агент.
1: Реагент, если что. Есть вот такой.
2: Ого.
1: Вот, да, обновляющийся постоянно, видимо.
2: Кайф.
0: Ну и обновляются наши соцсети благодаря вашим сообщениям. Друзья, присылайте их в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь. Вот уже буквально через 20 минут будем подводить итоги.
2: Ой, скоро уже.
1: Угу. Да. Подарки мы не обновляем, потому что, а куда лучше? Еще банный набор в Карагай-бане, потому что сегодня тот самый чистый четверг. О, баня, Челябинск.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
1: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flexsites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. Flexsites.рф.
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
6: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
5: Это как?
6: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий?
1: Ха-ха, да это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: А давайте-ка и сыграем. 700-104, звоните, рифмуйте, забирайте подарки. Схемка простая.
3: Элементарно можно получить набор автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». А это выбор миллионов водителей. ООО «Торговый дом «Лавр». И у них, кстати, новая линейка аэрозольной бытовой химии «Лавр». Она создана для активных людей, которые устали от множества неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол, мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах.
1: Ну что ж, давайте знакомиться с вами, друзья. Доброе утречко.
0: Доброе.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Оля.
1: Оля, как погода, как настроение?
4: Да прекрасно все.
0: О, у нас как... тоже.
1: У нас тоже хорошо, мы любим дождь в целом, когда вот не на улице.
4: Так, а уже все, солнышко у нас тут на ЧТЗ.
0: Ну, у нас тут тоже почти солнышко.
1: Ну, это ЧТЗ пришло, получается.
3: Это оно оттуда светит, оно сейчас на ЧТЗ, и до нас просто лучи добивают.
1: Какие классные ребята, мы им ураган с центра отправляем, они нам солнышко в ответ, ну,
3: здорово. Кэшбэк некий такой прилетел с ЧТЗ нам, ответочка. Ну что, прилетят рифмы, мы уверены, их будет много. Ты пока улетишь.
0: А я-то улечу.
3: Давай, Мэри Поппинс, но только ненадолго, да? Сейчас кружок сделай вокруг станции, и через полторы минутки она вернется, а у нас с вами пока важная задача.
1: Да.
3: Итак, я тебе, Оля, слово, ты мне рифму. Итак, нужно 5 раз успеть за минуту. Готова?
4: Да.
3: Итак, минута твоя пошла. И первое слово для тебя. Дождь.
4: Дождь. Нож.
3: Капля.
4: Капля.
3: Цапля. Во! О! Точно, я думал, когда же она появится. Тучи.
4: Кучи.
3: Агент.
4: Может, абонемент.
3: Абонемент. Вот так, вспомнила. Нет. И черемша.
4: Черемша. Черемша.
1: Сень, ты главные слова выбрал, да?
3: Да, я хэштеги, да, решил набросать сегодня. Такие вот нашего эфира. Итак, черемша.
4: Аша.
1: Аша.
3: Вот, тоже географические хэштеги пошли у нас какие-то под конец. Правильно, Ксюшу приглашаем обратно к нам в студию. Посмотрим, что она сейчас нарифмует на вот эти наши хэштеги сегодняшнего дня. Ксюш. Здесь надо прихмовать. У нас интересная подборочка слов для тебя.
0: Так.
3: Ты готова?
0: Здравствуйте, да.
3: Итак, минутка твоя тоже готова.
0: Готова.
3: Первое слово. Дождь.
0: Вождь.
3: Капля.
0: Цапля.
3: Тучи.
0: Дальше.
3: Агент.
0: Патент.
3: Черемша.
0: Та душа. Самая.
3: Душа? Вот. Ну и тучи.
0: Тучи.
1: На небе.
0: Тучи.
3: Они не помогут, там нет рифмы.
0: Тучи. Тучи, как люди.
3: Не одной за всю песню.
0: Ну а что тучи-то?
1: Но мы знаем, что они одиноки.
3: Да.
0: Летучие мыши так жестоки.
3: Факт, да.
0: Давай летучие.
3: Летучие. Все, тучи-летучие. Останавливаем минутку и сравниваем, что у нас получилось.
1: Давайте с дождя начнем, вот как сегодняшний денек у нас начинался с него, собственно. Оля сказала нож, ты
0: так.
1: Сказала вождь. Не совпало.
0: Угу.
1: Тучи, кучи и летучи.
0: Летучи.
1: Агент, абонемент и патент. Почему-то никто хладагент даже не сказал.
3: Реагент вообще, конечно.
1: Черемша, аша и душа, что в целом синонимы. Аша же это душа.
3: Южного Урала.
1: Южного Урала.
0: Да. Возможно.
1: Все же говорят, душа. Аша.
3: Конечно.
1: Ну и капля решающая. Там, конечно же, могло все совпасть. Но чуть-чуть не хватило. Ладно, ладно.
0: Ладно?
1: Байчу я, байчу. Цапля!
3: Две цапли!
1: Все хватило, все совпало. Все скайпом.
3: Ну что, ты рада, скажи?
4: Да, очень.
3: Все, Оля очень рада. Чему? Набору автохимии и косметики для автомобиля «Лавр». Это выбор миллионов водителей. ООО «Торговый дом «Лавр». И у них новая линейка аэрозольной бытовой химии, которая создана для активных людей. Они устали от неэффективных средств. Продукция «Лавр» для очистки плит, стекол и мягкой мебели с легкостью справится даже с самыми трудными задачами по дому. Аэрозольная магия для идеальной чистоты. Покупайте на маркетплейсах.

0: Давайте подводить итоги, друзья. Все, все агенты рассекречены, все псевдонимы дурацкие. Нас всех рассекретили, ребята.
1: Расходимся, и все идем в баню. Правильно?
0: Да.
1: Вот так, и не в простой, а в Карагай-бане. Это современные бани в центре Челябинска. Сердце комплекса 50-тонная печь. Ее топят всю ночь, чтобы каждый визит вы получали тот самый бесподобный пар. Он расслабляет тело и освобождает голову. Каждый час аромапарение с травами, а продолжить отдых можно в спа и ресторане с продуманным меню. Карагай Бани. Пространство правильного отдыха. Комсомольский проспект, 92, строение 1. ООО «Бани Челябинск».
2: Итак, мы готовы назвать имя победителя. Очень быстро это делаем и убегаем из эфира. Вы готовы, ребят? Нам в пятницу пора.
0: Да, готовы.
2: А победителем сегодняшнего эфира становится Алексей
1: из телеграм-канала.
2: Очень быстро сказали.
0: Все ненубеки отстающие всегда радуют.
2: Это кайф. Кстати, завтра тоже порадуют в 7.00 здесь на 104FM. Если нас не слышно онлайн, включайте приемники. Если нас нет приемников, включайте онлайн. Вот. Ну, не запутайтесь там, главное. Тимон.
0: Сеня.
1: Ксюша.
2: Мы этим составом вернемся завтра, чтобы бодрить, веселить и радовать. Сенин и Бекки на месте. Все, на сегодня все. Мы убегаем, а вам желаем хорошего дня.
0: Там же паузу чуть надо было начать.
2: Пауза.
1: Дня хорошего всем.
3: В Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске завершается масштабная реконструкция троллейбусного депо. И в регионе создали чат-бот для поиска бесплатных точек Wi-Fi. В столице региона завершается реконструкция троллейбусного депо номер 1. Работа стала частью масштабного концессионного соглашения с компанией Синара ГТР Челябинск. Об этом пишут региональные СМИ. Проект реализовался с 2021 года. За 5 лет модернизировали 30 тяговых подстанций, проложили более 5,5 километров новой контактной сети и обновили 83 километра существующих линий. Закуплено около 170 троллейбусов. Такого масштабного проекта нет ни в одном другом городе-миллионнике, отметили депутаты ЗСО, побывавшие в депо. Работа будет продолжаться, поскольку это экономичный и экологичный вид транспорта. Сумма концессионного соглашения составляет порядка 14 миллиардов. Рублей. Южноуральцы могут пользоваться мессенджером Макс для поиска бесплатных точек Wi-Fi. Об этом сообщает мэрия Челябинска. Для этого запущен специальный чат-бот. Его создала команда Минцифры региона. С помощью нового сервиса пользователи могут оперативно найти с мобильного телефона ближайшую точку бесплатного беспроводного доступа к интернету. Кроме того, можно сообщить, если возникнет проблема с подключением. Чат-бот доступен даже в условиях временного ограничения мобильного интернета. В администрации города напоминают, что на геопортале Челябинской области уже есть актуальные адреса Wi-Fi. Это более 900 точек доступа. И последнее. На Южном Урале сразу в трех городах организуют фестиваль мороженого «Единорожок». Праздник для детей пройдет в Челябинске, Магнитогорске и Сатке. В столице региона 6 июня площадкой станет парк Гагарина. С 10 до 22 часов гости смогут принять участие в развлекательной программе, посмотреть выступления детских творческих коллективов со всей области, посетить различные шоу, сделать яркие фото, увидеть благотворительный турнир по баскетболу «Ангел Баскет». Кроме того, ребятам раздадут более 40 тысяч порций бесплатного мороженого. А уже в конце этой недели, 31 мая, фестиваль «Единорожок» пройдет в Магнитогорске и Сатке без возрастных ограничений. И далее выпуски о погоде.
3: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Полина Гагарина и Сергей Лазарев устроили переполох в сети. Ксения Бородина поймала клещей на Алтае, а Олег Шепс сделал предложение любимой. Полина Гагарина сильно взбудоражила своих подписчиков. Артистка впервые за долгий период времени выложила совместный снимок с мужчиной, в котором фанаты сразу же узнали Сергея Лазарева. Буквально через несколько часов Лазарев сделал ответочку и выложил похожую публикацию. На фотографии спиной к камере стоял уже не он сам, а Полина. В качестве описания Сергей просто оставил многозначительное эмодзи-сердечко. Ксения Бородина вновь отправилась на Алтай, который давно называет своим местом силы. На этот раз звезда отдыхала в компании подруг. Бородина показала подписчикам, как они парятся в бане, пробуют замороженную клюкву по местной традиции и гуляют по живописным алтайским маршрутам. Однако отдых омрачился неприятным инцидентом. Телеведущая рассказала, что во время прогулки обнаружила на себе клещей. После этого Бородина решила не рисковать и переоделась специальный антиклещевой костюм. Экстрасенс Олег Шепс больше не завидный холостяк. Теперь он без пяти минут муж, поскольку сделал предложение своей девушке Полине Еременко. Романтическая история развивалась довольно быстро. Еще недавно поклонники только обсуждали совместные фото пары с отдыха и светских мероприятий, а теперь в соцсетях уже вовсю поздравляют Полину со статусом невесты. Ну и, конечно же, печалится, что этот краш теперь не свободен. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда» 22. Уже 22 года. Челябинск, туда 22.
4: На ромашке не гадают. На ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья. Главная наша ценность.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, возможны грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: А может, на все выходные в деревню?
5: Уже вызываю «Максим». Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Заходи, без причин.

0: на радио «Континенталь».
1: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Смолино женщина погибла, купаясь во время бури. И в женской консультации Копейска провели капитальный ремонт. На озере Смолино утонула женщина. Трагедия произошла накануне во время сильной непогоды, пишет портал chelkp.ru. По словам очевидцев, женщина пошла купаться, взяв с собой надувной круг. Но из-за сильного ветра на озере поднялась волна, и круг перевернулся. Женщина не смогла удержаться и упала в воду. Ей на помощь бросились другие отдыхающие. Они вытащили ее на берег и вызвали медиков. Те долго старались реанимировать женщину, но безуспешно. Во всех обстоятельствах трагедии разбираются следователи. В Копейске завершился капитальный ремонт женской консультации на улице 4-й пятилетки. Учреждение обслуживает более 50 тысяч жительниц города. Об этом в своем канале в Максе рассказал губернатор Алексей Текслер. Это первое основательное обновление здания почти за 35 лет. До этого здесь проводили только косметический ремонт. Подрядчик заменил инженерные сети, обновил фасад и кровлю, а также прилегающую территорию. Вместо тесных коридоров появились светлые холлы с диванами и продуманной логистикой. Для маленьких пациентов оборудовали комнату матери и ребенка с игровым уголком. Также в отделении теперь есть аппарат УЗИ и кабинет медика социальной поддержки. И последнее. Жители Челябинска рассказали, чем займутся предстоящим летом. Опрос провел крупный портал по поиску вакансий. Оказалось, что планы уже составили 6 из 10 челябинцев. Каждый пятый решил просто отдохнуть дома и как следует выспаться. Еще 10% отправятся на дачу или в деревню. Почти четверть респондентов планирует исследовать просторы России, а 8% готовы отправиться на отдых за границу. Интересно, что женщины чаще выбирают путешествия внутри страны, а мужчины признаются, что нередко совсем остаются без летнего отдыха. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
2: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

когда уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

Сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, возможны грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18, 23.

0: всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
1: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, от вас потребуется решительность. Даже самые сложные задачи будут по плечу, если вы поверите в себя. Тельцы, преодолевайте свои сомнения. Именно это поможет вам добиться большего и превзойти самого себя. Близнецы, быстрые решения могут привести к трудностям, но позволят добиться желаемого. Лавируйте между угроз. Раки, сегодня мир поможет вам обрести способности, о которых вы даже не задумывались. Не бойтесь преград. Львы, сияйте с целью. Помните, что свет, который не озаряет путь, лишь ослепляет. Будьте лидером и действуйте с умом. Девы, не суетитесь, лучше действовать медленно, но четко. Такие шаги позволят добиться успеха. Весы, не бойтесь рискованных решений. У вас получится уладить любую беду. Главное, делайте выбор. Скорпионы, сегодняшние перемены позволят вам развить свою внутреннюю энергию и понять, кто же вы на самом деле. Стрельцы, ловите момент, не упускайте счастье. Сердце укажет путь. Главное, не оглядывайтесь назад, иначе фортуна может от вас отвернуться. Козероги, сфокусируйтесь на своих сильных сторонах. Именно они позволят вам обрести успех. Водолеи, откажитесь от шаблонов и поддайтесь шалости. Даже обычная шутка в итоге может обернуться ключом к успеху. Рыбы, не стойте на месте, даже если впереди появилась опасность. Движение подарит вам вдохновение и силы.
2: Реклама на радио «Континенталь». Пожилые люди часто оказываются в самой уязвимой ситуации. Долги растут, а возможности платить нет. Мы это понимаем. И поэтому предлагаем пенсионерам особые условия. Процедуру банкротства с «Росбанкрот» за 135 тысяч рублей под ключ вместе со всеми судебными расходами и полным юридическим сопровождением. «Росбанкрот» 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП номер Лилия Александровна. УГНВ 319-911-221-447.
6: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
7: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
8: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
7: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
8: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
7: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
8: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
7: 0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных 141.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Свет после урагана на Южном Урале удалось вернуть за 4 часа. И фестиваль «Челябинская область. Большая семья» охватит 44 населенных пункта. В Челябинской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное вчерашним ураганом. Об этом информагентству «Первое областное» сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Напомню, непогода началась накануне около 3 часов дня. В нескольких территориях, в частности в Агаповском и Сосновском округах, отключали свет. Аварийные бригады приступили к работам сразу. К 19:15 электроснабжение полностью восстановили. Все системы работают в штатном режиме. В министерстве добавили, что держат на контроле ситуацию с отключениями в других муниципалитетах. Жители могут сообщать о проблемах с электричеством в ЕДДС. На Южном Урале в третий раз стартует передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» без возрастных ограничений. Его главная задача – создать открытую площадку для диалога между людьми и представителями власти, отметил губернатор Алексей Текстер. С 6 июня по 5 сентября фестивальный автопоезд проедет 44 населенных пункта по всей области. На площадках будут работать мобильные пункты 23 министерств, ведомств и организаций. В этом году к ним добавился специализированный шатер, где специалисты соцфонда, налоговой службы и МФЦ помогут с оформлением документов, выплатами и начислениями. Также гостей фестиваля ждет насыщенная творческая программа, добавил Алексей Текстер. И последнее. В июне изменится график движения нескольких электричек. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры, предупредили в пресс-службе ЮЖД. Изменения коснутся движения электропоезда, который курсирует между Челябинском и Верхним Уфалеем. 7 дней в июне состав будет следовать только до станции Бежеляк и обратно. Маршрут скорректируют 2, 4 и 10 июня, а затем 16, 18, 24 и 30 числа. Также до 4 июня еще действует измененное расписание электричек из Челябинска в МИАС, в Златоуст и Бакал. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять расписание в кассах или в приложении. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миасе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да. Да-да-да, Лада на труда.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Baby, люби меня прямо как в первый раз.
0: Baby, на криминал.
1: Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.
0: Снова я

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске

0: На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.дк.ру 0+.
1: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки крекеров с луком «Зай» крекер по 89 рублей 99 копеек за 500 граммов и получите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
3: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. Ромашка. Семья. Главная наша ценность.
5: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра

0: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
3: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
4: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
5: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех! «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
7: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Любовь!

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске прокуратура взяла на контроль устранение последствий урагана на Южном Урале. И в Челябинске перекроют несколько улиц из-за марафона. Прокуратура Челябинской области взяла на контроль устранение последствий урагана, который обрушился на регион накануне, пишет информагентство «Первое областное». Сильный ветер ломал деревья, валил рекламные щиты, срывал крыши с домов. Также пострадали автомобили. В частности, была повреждена кровля дома на улице Кожзаводской в Челябинске. В ходе проверки будут установлены условия содержания офисного здания. Также проконтролируют ход проведения в городе восстановительных работ со стороны ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и дорожных служб. Напомню, из-за штормового ветра накануне без света остались часть Ленинского района Челябинска и несколько поселков. В столице региона намечается очередное массовое соревнование по бегу. 30 мая в центре Челябинска пройдет «Зеленый марафон». На время его проведения с 7 до 14 часов будет закрыто движение по четырем улицам. Это проспект Ленина от Лесопарковой до Воровского, а также три участка по улицам Энгельса, Красной и Свердловскому проспекту, от Сони Кривой до Труда. Автомобилистов попросили по возможности не парковать машины на этих улицах в ночь с пятницы на субботу. Если с владельцами не удастся связаться, автомобили могут эвакуировать. И в продолжении спортивной темы челябинка Ангелина Клинова стала чемпионкой России по смешанному боевому единоборству. Чемпионат страны и первенство среди юниоров от 18 до 20 лет состоялся в Сочи. В соревнованиях приняли участие более 300 бойцов из 56 регионов, пишет агентство новостей «Доступ». Южный Урал заявил 9 бойцов из 3 спортивных клубов. Ангелина Клинова выступила в весовой категории до 52 килограммов и одержала победу в турнире. Она стала чемпионкой России уже второй год подряд. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Регинос. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Amoda C5 в Регинос. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
1: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу: поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.

0: Официальный дилер автомобилей KGM Sanyong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети. Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Слезы почему-то, мир меняет кожу. Я чувствую до дрожи, дальше бездорожье и компас.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный западный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 14. В Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 19 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами дожди, возможны грозы. Порывистый юго-западный ветер. Ночью 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 18-23.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года.

0: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
2: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
5: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого.
6: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
5: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
6: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
5: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
6: 6 июня. Парк Гагарина. «Единорожок» и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
5: 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Далее. Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
1: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
2: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейцев, 7.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В Челябинске во время урагана произошло 200 коммунальных ЧП. Южноуральцы смогут подать заявление на новую социальную выплату. В Челябинске по поручению мэра Алексея Лушкина мобилизованы все службы и управляющие компании, сообщает администрация города. В районах ведется работа по устранению последствий непогоды. За ночь распилили и вывезли на полигон почти 370 кубометров древесных остатков. Это более 20 грузовиков. Восстановлено 2 упавших светофора, еще 5 не работает из-за обрыва контактной сети. Специалисты устраняют повреждения. В коммунальной сфере произошло более 200 инцидентов. В 31 случае упавшие деревья оборвали провода. Всего же во дворах упало 150 деревьев и 30 различных предметов, это части фасадов и кровли. Работа по приведению города в порядок продолжается. С начала июня региональное отделение Социального фонда России начнет прием заявлений на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. Южноуральцы смогут обращаться за такой соцподдержкой до 1 октября этого года. На выплату могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых не превышает полуторный размер величины прожиточного минимума. В Челябинской области это около 24,5 тысяч рублей. Размер ежегодной выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от суммы налогооблагаемых доходов. Все детали можно узнать на сайте регионального отделения Социального фонда России. На этой неделе в Челябинске пройдет 2 больших спортивных события для будущих чемпионов. Финал городской спартакиады среди старших дошкольников и фестиваль по футболу, приуроченный ко Дню защиты детей. Ребят в возрасте 5-7 лет, их родителей и педагогов ждет настоящий праздник с насыщенной программой. Состоятся яркие финальные состязания лучших детских садов, где определятся самые быстрые и дружные команды. А в рамках фестиваля по футболу малыши смогут почувствовать себя звездами большого спорта. Родителям и детям обещают музыкальное сопровождение и много позитивных эмоций. Начало в субботу 30 мая в 10 часов утра на стадионе «Локомотив». Без возрастных ограничений. Организатор – Центр обучения футболу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Полина Гагарина и Сергей Лазарев устроили переполох в сети. Ксения Бородина поймала клещей на Алтае, а Олег Шепс сделал предложение любимой. Полина Гагарина сильно взбудоражила своих подписчиков. Артистка впервые за долгий период времени выложила совместный снимок с мужчиной, в котором фанаты сразу же узнали Сергея Лазарева. Буквально через несколько часов Лазарев сделал ответочку и выложил похожую публикацию. На фотографии спиной к камере стоял уже не он сам, а Полина. В качестве описания Сергей просто оставил многозначительное эмодзи-сердечко. Ксения Бородина вновь отправилась на Алтай, который давно называет своим местом силы. На этот раз звезда отдыхала в компании подруг. Бородина показала подписчикам, как они парятся в бане, пробуют замороженную клюкву по местной традиции и гуляют по живописным алтайским маршрутам. Однако отдых омрачился неприятным инцидентом. Телеведущая рассказала, что во время прогулки обнаружила на себе клещей. После этого Бородина решила не рисковать и переоделась специальный антиклещевой костюм. Экстрасенс Олег Шепс больше не завидный холостяк. Теперь он без пяти минут муж, поскольку сделал предложение своей девушке Полине Еременко. Романтическая история развивалась довольно быстро. Еще недавно поклонники только обсуждали совместные фото пары с отдыха и светских мероприятий, а теперь в соцсетях уже вовсю поздравляют Полину со статусом невесты. Ну и, конечно же, печалится, что этот краш теперь не свободен. На этом сегодня все. С вами был Тимон.

0: Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: На «Ромашке» не гадают. На «Ромашке» отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.

0: Подрядчик делает свою работу и уходит. Партнер остается. Годовой контракт с FlexSites – это партнерство. Мы знаем ваш бизнес, растем вместе с вами. Сайт, реклама, поддержка. Без перерывов. FlexSites.rf.
1: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино Парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
4: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
5: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. Заодно одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинос».
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 8 южноуральцев пострадали во время урагана. И в Челябинске провели первую операцию на коленном суставе с помощью робота. На Южном Урале 8 человек обратились за медпомощью после урагана, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на региональный Минздрав. Состояние всех пострадавших стабильное, в основном у них ушибы и легкие травмы. После осмотра им назначили амбулаторное лечение, уточняет ведомство. Напомним, ураган обрушился на Челябинскую область в минувшую среду, специалисты продолжают устранять последствия. Между тем, синоптики напоминают, что сегодня до конца дня действует штормовое предупреждение, в отдельных районах региона возможен шквалистый ветер и грозы. А на завтра в прогнозах по области остаются лишь небольшие дожди, и ураганного ветра уже не обещают. В Челябинске впервые провели операцию на коленном суставе с помощью робота. Она состоялась в областной клинической больнице номер 3, сообщает Минздрав. Электронный помощник стал ассистентом специально приехавшего профессора Сеченовского университета. Было проведено эндопротезирование. Робот с ювелирной точностью обточил коленный сустав, подготовив его под протез. Все делается автономно, человек только наблюдает и может остановить процесс. Врачебная ошибка здесь исключена на 100%, заверяют специалисты. На восстановление после операции ушло вдвое меньше времени, чем обычно. Уже через 3 дня пациентку выписали домой. В 2027 году на Южном Урале заработают еще 7 образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они появятся в дополнение к 22 уже действующим, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере «Макс». Новые центры охватят направления, которые особенно нуждаются в квалифицированных кадрах. Это металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство и транспорт. Параллельно усилят подготовку специалистов в социальной сфере, в педагогике, туризме и услугах. Челябинская область входит в число лидеров в стране по проекту «Профессионалитет». В нем участвуют более 40 колледжей и техникумов, где обучаются 20 тысяч студентов, отметил Текслер. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 15. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Только 29 мая в Светофоре. Свинина на кости всего 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: А может, на все выходные в деревню?
8: Уже вызываю Максим. Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь. Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirque-defis-orion.rf. 0+. ИП номер Лилия Александровна. Украина. В-319-911-221-447.
11: Как звучит самое доброе лето? Как детский смех и вкус любимого мороженого?
12: 6 июня в парке Гагарина грандиозный фестиваль «Единорожок» и благотворительный проект «Ангел Баскет».
11: Вас ждут бесплатное мороженое и 50 локаций с активностями.
12: Благотворительный турнир по баскетболу в помощь детям фонда «Искорка».
11: Приходите всей семьей, ешьте мороженое, играйте и делайте добрые дела.
12: 6 июня. Парк Гагарина. Единорожок и «Ангел Баскет». Начнем лето с добра.
11: 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, от вас потребуется решительность. Даже самые сложные задачи будут по плечу, если вы поверите в себя. Тельцы, преодолевайте свои сомнения. Именно это поможет вам добиться большего и превзойти самого себя. Близнецы, быстрые решения могут привести к трудностям, но позволят добиться желаемого. Лавируйте между угроз. Раки, сегодня мир поможет вам обрести способности, о которых вы даже не задумывались. Не бойтесь преград. Львы, сияйте с целью. Помните, что свет, который не озаряет путь, лишь ослепляет. Будьте лидером и действуйте с умом. Девы, не суетитесь, лучше действовать медленно, но четко. Такие шаги позволят добиться успеха. Весы, не бойтесь рискованных решений. У вас получится уладить любую беду. Главное, делайте выбор. Скорпионы, сегодняшние перемены позволят вам развить свою внутреннюю энергию и понять, кто же вы на самом деле. Стрельцы, ловите момент, не упускайте счастье. Сердце укажет путь, главное, не оглядывайтесь назад, иначе фортуна может от вас отвернуться. Козероги, сфокусируйтесь на своих сильных сторонах, именно они позволят вам обрести успех. Водолеи, откажитесь от шаблонов и поддайтесь шалости. Даже обычная шутка в итоге может обернуться ключом к успеху. Рыбы, не стойте на месте, даже если впереди появилась опасность. Движение подарит вам вдохновение и силы.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 900 образовательных организаций провели последние звонки, и челябинцев начали штрафовать за купание в неположенных местах. На Южном Урале отзвенели последние звонки. Мероприятия провели более чем в 900 образовательных организациях, сообщает Уралпресс. Для обеспечения безопасности выпускников, их родителей и педагогов сотрудники полиции с коллегами из других силовых ведомств несли службу в усиленном режиме. Заранее места празднования обследовали кинологи, а в дни торжеств на входах установили металлорамки. Действовал строгий контрольно-пропускной режим. Активное содействие сотрудникам органов внутренних дел оказывали дружинники, представители казачества и частных охранных организаций. Благодаря профилактическим мерам все торжества прошли без происшествий. Челябинцев начали штрафовать за купание в запрещенных местах, сообщает агентство новостей «Доступ». Рейд на карьере «Изумрудный» провели специалисты городского управления ГУИЧС и сотрудники полиции. Молодой человек решил поплавать, проигнорировав предупреждение. В итоге составили административный протокол. Челябинец сказал, что знал о запрете, но решил, что ничего страшного не случится, если он окунется в карьер. Нарушителю грозит штраф до 2000 рублей. Напомним, в городе открыты 9 муниципальных пляжей, где организована работа по с дежурными матросами и спасателями. Они прошли специальное обучение и могут оперативно прийти на помощь отдыхающим. В Челябинском театре «Кукол» раскрыли список участников 10-го юбилейного фестиваля «Соломенный жаворонок». Возрастное ограничение 16+. На Южный Урал привезут 10 постановок, а еще одну «Балаганчик» сыграет наш театр Бальховского, сообщает информагентство «Первое областное». Также свои работы представят коллективы из Армении, Кургана, Томска, Красноярска, Калуги и Омска. «Соломенный жаворонок» пройдет с 17 по 21 сентября. Отмечается, что таким форматом, а именно собственным международным фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя, не может больше похвастаться ни один театр России. Дважды в год мероприятие собирает коллективы из разных городов мира. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с паровыми при осадках до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
2: Без причин.

0: Три новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Деловой квартал представляет. Бизнес-резиденция. Масштабное летнее мероприятие для челябинского бизнес-сообщества. 30 июля. На территории Смолино парк. Отдых и деловые знакомства в неформальной обстановке. Стань партнером. Подробности по телефону 274-40-60 и начал.dk.ru 0+.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с паровыми при осадках до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 12. В Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла. В Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с паровыми до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Удобрения, саженцы, кашпо, вазоны, парники и укрывной материал. Низким ценам зеленый свет.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Нови Лилия Александровна, ОГРН, В-319-911-221-447.
7: В Находке за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки сосисок с молоком «Дым Дымыч» по 109 рублей 99 копеек за 400 граммов и заберите третью в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
8: 2 июня с 10 до 12 часов в Саду Победы пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Экспресс-тестирование на ВИЧ, концерт и развлекательное мероприятие. Возможно, противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
2: Только у нас! Автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
5: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
6: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские тротуары разделят на пешеходную и велосипедную зоны. И еще 900 пар на Южном Урале получили знаки отличия «Семейное счастье». В Челябинске готовятся внедрять новую систему организации движения на тротуарах. Их разделят на пешеходную и велосипедную зоны. Об этом рассказал замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев в программе «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». Главная цель нововведения – разделить пешеходные и велосипедные потоки, чтобы снизить риск столкновений. Агеев привел в пример в этом плане другие города, в частности Казань. Проект в Челябинске будут внедрять поэтапно, чтобы обеспечить плавное и безопасное изменение городской среды. Для контроля соблюдения правил планируют установить системы фото-видеофиксации. На Южном Урале активно готовятся к летней оздоровительной кампании. В регионе откроют почти 800 детских лагерей, в том числе 60 загородных, сообщает правительство региона. Планируется, что отдых охватит 175 тысяч юных жителей области. Из них 75 тысяч отправятся в загородные, а челябинские лагеря дневного пребывания примут 24 тысячи ребят. Особое внимание будет уделено безопасности детей. В каждом месте отдыха проведут учения и тренировки с персоналом. Также сообщается, что все лагеря подготовили программу воспитательные работы, включая мероприятия, посвященные году единства народов России. Знаком отличия «Семейное счастье» в Челябинской области награждены еще свыше 900 пар. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает агентство новостей «Доступ». Среди награжденных несколько пар из Челябинска, чей стаж семейной жизни составляет 60 лет. Напомним, знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз. Награда является одной из форм поощрения за создание крепкой семьи с традиционными духовно-нравственными ценностями. За оформлением знака отличия в органы соцзащиты могут обратиться пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с паровыми при осадках до 25 метров в секунду. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Полина Гагарина и Сергей Лазарев устроили переполох в сети. Ксения Бородина поймала клещей на Алтае, а Олег Шепс сделал предложение любимой. Полина Гагарина сильно взбудоражила своих подписчиков. Артистка впервые за долгий период времени выложила совместный снимок с мужчиной, в котором фанаты сразу же узнали Сергея Лазарева. Буквально через несколько часов Лазарев сделал ответочку и выложил похожую публикацию. На фотографии спиной к камере стоял уже не он сам, а Полина. В качестве описания Сергей просто оставил многозначительное эмодзи-сердечко. Ксения Бородина вновь отправилась на Алтай, который давно называет своим местом силы. На этот раз звезда отдыхала в компании подруг. Бородина показала подписчикам, как они парятся в бане, пробуют замороженную клюкву по местной традиции и гуляют по живописным алтайским маршрутам. Однако отдых омрачился неприятным инцидентом. Телеведущая рассказала, что во время прогулки обнаружила на себе клещей. После этого Бородина решила не рисковать и переоделась в специальный антиклещевой костюм. Экстрасенс Олег Шепс больше не завидный холостяк. Теперь он без пяти минут муж, поскольку сделал предложение своей девушке Полине Еременко. Романтическая история развивалась довольно быстро. Еще недавно поклонники только обсуждали совместные фото пары с отдыха и светских мероприятий, а теперь в соцсетях уже вовсю поздравляют Полину со статусом невесты. Ну и, конечно же, печалится, что этот краш теперь не свободен. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
2: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5 в Reginos. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Amoda C5 в Reginos. От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
5: Закажите продвижение как тур. Все включено. Flex Sites. Один договор, один тариф, один ответственный. Сайт, реклама, техподдержка, клиенты. Год без хлопот. FlexSites.rf.
6: Нужна Лада? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: С «Инвитро» на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты «Инвитро» приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

0: Погода.
1: В Челябинске 8 минут и плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, западный ветер с паровыми при осадках до 25 метров в секунду. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 12, в Магнитогорске, Карталах и Снежинске до 17 тепла, в Троицке, Южноуральске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 15. Предстоящей ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с паровыми до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха 4-9 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.

0: Авиа.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два лимонада «Кола Классик Бочкари» по 49 рублей 99 копеек за 1,9 литра и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
5: Чтобы утром выйти на террасу и вечером погулять в парке, не нужно никуда ехать. Достаточно жить в твоей привилегии. Пока дети сами идут в школу и на кружки, вы выбираете – вечером в бассейн или на танцы. Твоя привилегия – ваш новый город-курорт. Переезжайте ближе к отдыху. Звоните 210-50-50. Не оферта. ООО «СЗ Привилегия Партнерс 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на сайте apri.rf или в отделе продаж по адресу поселок Западный, Лазурная, 3В. Телефон 210-50-50.
6: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, от вас потребуется решительность. Даже самые сложные задачи будут по плечу, если вы поверите в себя. Тельцы, преодолевайте свои сомнения. Именно это поможет вам добиться большего и превзойти самого себя. Близнецы, быстрые решения могут привести к трудностям, но позволят добиться желаемого. Лавируйте между угроз. Раки, сегодня мир поможет вам обрести способности, о которых вы даже не задумывались. Не бойтесь преград. Львы, сияйте с целью. Помните, что свет, который не озаряет путь, лишь ослепляет. Будьте лидером и действуйте с умом. Девы, не суетитесь, лучше действовать медленно, но четко. Такие шаги позволят добиться успеха. Весы, не бойтесь рискованных решений. У вас получится уладить любую беду. Главное, делайте выбор. Скорпионы, сегодняшние перемены позволят вам развить свою внутреннюю энергию и понять, кто же вы на самом деле. Стрельцы, ловите момент, не упускайте счастье. Сердце укажет путь. Главное, не оглядывайтесь назад, иначе фортуна может от вас отвернуться. Козероги, сфокусируйтесь на своих сильных сторонах. Именно они позволят вам обрести успех. Водолеи, откажитесь от шаблонов и поддайтесь шалости. Даже обычная шутка в итоге может обернуться ключом к успеху. Рыбы, не стойте на месте, даже если впереди появилась опасность. Движение подарит вам вдохновение и силы.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
5: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора. Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте циркдефисорион.рф. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНП 319-911-200-121-447.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
8: Да-да-да, «Лада» на Труда.
9: Слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе «Алмаз». 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети. Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в «Алмазе». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Привет, я гибридный кроссовер номер один в России. Меня зовут Geely EX5 EMI. Вот уже более 1000 человек приобрели меня и экономят на путешествиях 90% в сравнении с бензиновыми автомобилями. В мае выгода при обмене на меня 500 тысяч рублей. А еще меня можно приобрести без первоначального взноса. Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-01-10. По продажам в январе 2026 года среди гибридных автомобилей в России.
1: 2 июня с 10 до 12 часов в Саду Победы пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Экспресс-тестирование на ВИЧ, концерт и развлекательное мероприятие. Возможно, противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске во время урагана произошло 200 коммунальных ЧП. Южноуральцы смогут подать заявление на новую социальную выплату. В Челябинске по поручению мэра Алексея Лушкина мобилизованы все службы и управляющие компании, сообщает администрация города. В районах ведется работа по устранению последствий непогоды. За ночь распилили и вывезли на полигон почти 370 кубометров древесных остатков. Это более 20 грузовиков. Восстановлено 2 упавших светофора, еще 5 не работает из-за обрыва контактной сети. Специалисты устраняют повреждения. В коммунальной сфере произошло более 200 инцидентов. В 31 случае упавшие деревья оборвали провода. Всего же во дворах упало 150 деревьев и 30 различных предметов. Это части фасадов и кровли. Работа по приведению города в порядок продолжается. С начала июня региональное отделение Социального фонда России начнет прием заявлений на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. Южноуральцы смогут обращаться за такой соцподдержкой до 1 октября этого года. На выплату могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых не превышает полуторный размер величины прожиточного минимума. В Челябинской области это около 24,5 тысяч рублей. Размер ежегодной выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от суммы налогооблагаемых доходов. Все детали можно узнать на сайте регионального отделения Социального фонда России. На этой неделе в Челябинске пройдет 2 больших спортивных события для будущих чемпионов. Финал городской спартакиады среди старших дошкольников и фестиваль по футболу, приуроченный ко Дню защиты детей. Ребят в возрасте 5-7 лет, их родителей и педагогов ждет настоящий праздник с насыщенной программой. Состоятся яркие финальные состязания лучших детских садов, где определятся самые быстрые и дружные команды. А в рамках фестиваля по футболу малыши смогут почувствовать себя звездами большого спорта. Родителям и детям обещают музыкальное событие, сопровождение и много позитивных эмоций. Начало в субботу, 30 мая, в 10 часов утра на стадионе «Локомотив». Без возрастных ограничений. Организатор – Центр обучения футболу. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.
4: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра в это же время

0: велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Опять эти старые кроссовки. Они почти разговаривают со мной. Хозяин, пора на пенсию.
2: Фиесте как раз спортивный май. Скидки на кроссовки, спортивную одежду и на товары для активного отдыха до 70%.
1: Значит, идем за новыми кроссовками. Еще и костюм выберем.
3: ТЦ «Фиеста». Улица Молодогвардейская.

0: И Кейджи М. Сан Йонг находится на братьев Кашириных 147.
1: На ромашке не гадают, на ромашке отдыхают. 6 июня приходи всей семьей на фестиваль «Ромашка». Сделай незабываемые семейные фото, посети творческие мастер-классы и получи заряд позитива на все лето. Фестиваль семейной культуры «Ромашка». Центральная площадь у Ледовой арены «Трактор». 6 июня. Начало в 12 часов. Вход свободный. 0+. «Ромашка». Семья – главная наша ценность.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток газированный Fresh Premium 1,5 литра. Всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
2: Счастье – это детская улыбка. И моя задача – сделать ее здоровой. Я, Анна Валерьевна Максимчук, детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Мы лечим без боли, учим ухаживать за зубами и превращаем визит к стоматологу в увлекательное приключение. Ваш ребенок будет не бояться врача, а улыбаться ему. Пусть детские улыбки будут здоровыми и счастливыми. Велодент. Счастливые улыбки начинаются здесь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Садики, школы, магазины, лес и река за окном. В Манхэттен все, что нужно для жизни, уже работает. А ты просто покупаешь квартиру и наслаждаешься свободой выбирать лучшее. Манхэттен. Свобода твоего выбора.
6: Не оферта. ОСЗ «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Номер отдела продаж 204-40-24.
7: А может, на все выходные в деревню?
8: Уже вызываю Максим! Доступные поездки в пригород и по межгороду в приложении «Максим». Цены низкие. Проверь! Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик» 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Индустрия кино изменилась навсегда. ТРЦ «Медь», «Континент Синема», «Город Карабаш», премьера которой нет аналогов. Впервые в России мы заменили экран на сверхсовременную светодиодную LED-панель. Максимум яркости и глубины в каждом пикселе. Чистейший и мощнейший звук. Вы не просто смотрите фильм, а становитесь его участником, эмоционально проживая каждый момент. Ждем всех. «Континент Синема», «Карабаш» – ваш личный космос в индустрии кинотехнологий. Билеты на кассах кинотеатра.
2: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
3: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
4: Вам по 30.

0: А теперь к новостям автобизнеса. В «Планете Авто» яркий, стильный, инновационный смарт-кроссовер «Jetour Dashing» всего за 2 миллиона 159 тысяч рублей. «Jetour Dashing» – ваша территория комфорта. «Планета Авто», братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82.
1: Любой автомобиль под ваш бюджет и стиль. «Планета Авто».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 8 нижних уральцев пострадали во время урагана. И в Челябинске провели первую операцию на коленном суставе с помощью робота. На Южном Урале 8 человек обратились за медпомощью после урагана, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на региональный Минздрав. Состояние всех пострадавших стабильное, в основном у них ушибы и легкие травмы. После осмотра им назначили амбулаторное лечение, уточняет ведомство. Напомним, ураган обрушился на Челябинскую область в минувшую среду, специалисты продолжают устранять последствия. Между тем, синоптики напоминают, что сегодня до конца дня действует штормовое предупреждение, в отдельных районах региона возможен шквалистый ветер и грозы. А на завтра в прогнозах по области остаются лишь небольшие дожди, и ураганного ветра уже не обещают. В Челябинске впервые провели операцию на коленном суставе с помощью робота. Она состоялась в областной клинической больнице номер 3, сообщает Минздрав. Электронный помощник стал ассистентом специально приехавшего профессора Сеченовского университета. Было проведено эндопротезирование. Робот с ювелирной точностью обточил коленный сустав, подготовив его под протез. Все делается автономно, человек только наблюдает и может остановить процесс. Врачебная ошибка здесь исключена на 100%, заверяют специалисты. На восстановление после операции ушло вдвое меньше времени, чем обычно. Уже через 3 дня пациентку выписали домой. В 2027 году на Южном Урале заработают еще 7 образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Они появятся в дополнение к 22 уже действующим, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в мессенджере «Макс». Новые центры охватят направления, которые особенно нуждаются в квалифицированных кадрах. Это металлургия, машиностроение, строительство, сельское хозяйство и транспорт. Параллельно усилят подготовку специалистов в социальной сфере, педагогике, туризме и услугах. Челябинская область входит в число лидеров в стране по проекту «Профессионалитет». В нем участвуют более 40 колледжей и техникумов, где обучаются 20 тысяч студентов, отметил Текслер. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем, в пятницу плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь». Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-147-605-1196.
4: Обрадуй жену, детей и котов. В мае ваш дом к переезду готов. Жилой квартал 4 Ленина. Выдача ключей от последнего дома уже в мае этого года. Последняя возможность приобрести квартиру в готовом доме с закрытой территорией, кладовыми и парковкой от застройщика. Специализированный застройщик «Голос Ленина 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Неоферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5» в «Регинос». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер «Амода C5» вступает в новую эру вместе с тобой. «Амода C5» в «Регинос». От 2 миллионов 349 тысяч рублей.
9: Жизни нет с этим кредитом. Пенсии не хватает.
10: А ты знаешь, что в Росбанкрот для пенсионеров особые условия?
9: Это как?
10: В Росбанкрот для пенсионеров процедура банкротства 135 тысяч рублей за все, включая судебные расходы и услуги юристов. Звони скорее. 8 800 707 9848.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: С Инвитро на дому можно выполнить анализы, УЗИ, ЭКГ, получить консультацию врача. Специалисты Инвитро приедут за 1 рубль при заказе на сумму от 2490 рублей. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.

0: Лаврия.
1: Нужна Лада? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса краковская всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 31 мая.
3: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Айда на КВН! Там будет весело! 2 июня встречаем лето вместе с официальной лигой КВН «Открытая Уралка». ДКЖД. Начало в 19:00. Приходи поболеть за крутые команды. Кстати, их будет много. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+. Айда на КВН. Смеяться вместе с «Открытой Уралкой».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: слышите? Лето уже стучится в дверь. Встретим его ярко в торговом городе Алмаз. 30 и 31 мая с 16 до 19 часов ждем вас на семейном фестивале «Лето. Дети Алмаз». В программе веселые конкурсы, любимые герои, а также мастер-классы и море подарков. И, конечно, крутая фотозона для стильных кадров. Встречаем лето приключений вместе с семьей в Алмазе. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске 900 образовательных организаций провели последние звонки, и челябинцев начали штрафовать за купание в неположенных местах. На Южном Урале отзвенели последние звонки, мероприятия провели более чем в 900 образовательных организациях, сообщает Уралпресс. Для обеспечения безопасности выпускников, их родителей и педагогов сотрудники полиции с коллегами из других силовых ведомств несли службу в усиленном режиме. Заранее места празднования обследовали кинологи, а в дни торжеств на входах установили металлорамки. Действовал строгий контрольно-пропускной режим. Активное содействие сотрудникам органов внутренних дел оказывали дружинники, представители казачества и частных охранных организаций. Благодаря профилактическим мерам все торжества прошли без происшествий. Челябинцев начали штрафовать за купание в запрещенных местах, сообщает агентство новостей «Доступ». Рейд на карьере «Изумрудный» провели специалисты городского управления ГУИЧС и сотрудники полиции. Молодой человек решил поплавать, проигнорировав предупреждение, в итоге составили административный протокол. Челябинец сказал, что знал о запрете, но решил, что ничего страшного не случится, если он окунется в карьер. Нарушителю грозит штраф до 2000 рублей. Напомним, в городе открыты 9 муниципальных пляжей, где организована работа по с дежурными матросами и спасателями. Они прошли специальное обучение и могут оперативно прийти на помощь отдыхающим. В Челябинском театре «Кукол» раскрыли список участников 10-го юбилейного фестиваля «Соломенный жаворонок». Возрастное ограничение 16+. На Южный Урал привезут 10 постановок, а еще одну «Балаганчик» сыграет наш театр Бальховского, сообщает информагентство «Первое областное». Также свои работы представят коллективы из Армении, Кургана, Томска, Красноярска, Калуги и Омска. «Соломенный жаворонок» пройдет с 17 по 21 сентября. Отмечается, что таким форматом, а именно собственным международным фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя, не может больше похвастаться ни один театр России. Дважды в год мероприятие собирает коллективы из разных городов мира. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.

0: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
1: «Лада» на Труда. «Лада» на Труда.
0: Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

расскажи про нас, зиму, свету. Как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите две упаковки чая English Breakfast по 45 рублей 99 копеек за 25 пакетиков и заберите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Спонсор программы ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл» в Челябинске.
2: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз. Скидка до 200 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
3: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, от вас потребуется решительность. Даже самые сложные задачи будут по плечу, если вы поверите в себя. Тельцы, преодолевайте свои сомнения. Именно это поможет вам добиться большего и превзойти самого себя. Близнецы, быстрые решения могут привести к трудностям, но позволят добиться желаемого. Лавируйте между угроз. Раки, сегодня мир поможет вам обрести способности, о которых вы даже не задумывались. Не бойтесь преград. Львы, сияйте с целью. Помните, что свет, который не озаряет путь, лишь ослепляет. Будьте лидером и действуйте с умом. Девы, не суетитесь, лучше действовать медленно, но четко. Такие шаги позволят добиться успеха. Весы, не бойтесь рискованных решений. У вас получится уладить любую беду. Главное, делайте выбор. Скорпионы, сегодняшние перемены позволят вам развить свою внутреннюю энергию и понять, кто же вы на самом деле. Стрельцы, ловите момент, не упускайте счастье. Сердце укажет путь, главное, не оглядывайтесь назад, иначе фортуна может от вас отвернуться. Козероги, сфокусируйтесь на своих сильных сторонах, именно они позволят вам обрести успех. Водолеи, откажитесь от шаблонов и поддайтесь шалости. Даже обычная шутка в итоге может обернуться ключом к успеху. Рыбы, не стойте на месте, даже если впереди появилась опасность. Движение подарит вам вдохновение и силы.
2: Реклама на радио «Континенталь».

0: Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинес», братьев Кашириных, 141.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Челябинские тротуары разделят на пешеходную и велосипедную зоны. И еще 900 пар на Южном Урале получили знаки отличия «Семейное счастье». В Челябинске готовятся внедрять новую систему организации движения на тротуарах. Их разделят на пешеходную и велосипедную зоны. Об этом рассказал замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев в программе «Большая редакция» медиахолдинга «Гранада Пресс». Главная цель нововведения – разделить пешеходные и велосипедные потоки, чтобы снизить риск столкновений. Агеев привел в пример в этом плане другие города, в частности Казань. Проект в Челябинске будут внедрять поэтапно, чтобы обеспечить плавное и безопасное изменение городской среды. Для контроля соблюдения правил планируют установить системы фото-видеофиксации. На Южном Урале активно готовятся к летней оздоровительной кампании. В регионе откроют почти 800 детских лагерей, в том числе 60 загородных, сообщает правительство региона. Планируется, что отдых охватит 175 тысяч юных жителей области. Из них 75 тысяч отправятся в загородные, а челябинские лагеря дневного пребывания примут 24 тысячи ребят. Особое внимание будет уделено безопасности детей. В каждом месте отдыха проведут учения и тренировки с персоналом. Также сообщается, что все лагеря подготовили программу воспитательные работы, включая мероприятия, посвященные Году единства народов России. Знаком отличия «Семейное счастье» в Челябинской области награждены еще свыше 900 пар. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает агентство новостей «Доступ». Среди награжденных несколько пар из Челябинска, чей стаж семейной жизни составляет 60 лет. Напомним, знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз. Награда является одной из форм поощрения за создание крепкой семьи с традиционными духовно-нравственными ценностями. За оформлением знака отличия в органы соцзащиты могут обратиться пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем, в пятницу плюс 20-25.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю,

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха 4-9 градусов выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
5: В «Находке» за два товара платишь, а три забираешь. С 18 по 31 мая купите два сырных соуса «Астория» по 49 рублей 99 копеек за 180 граммов и получите третий в подарок. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Заходи без причин.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Будет темнота, если тушишь свет внутри. Будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять не стану я другим, отпустив любовь. Мы

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях в BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением, победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность. Страстно любящая вас.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

море, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе. Всегда быть счастливой и молодой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

кости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе не забывай.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не